Слышишь много градусов? Слышим градус. Градусы. Нещата погледнати трезво.

0: и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.